0: 上去吧。
1: 黄站长，这位是共产国际派驻我党担任军事顾问的杨大叔。
0: 辛苦了。
2: да, я слышал о вашем имени в Шанхае. Сегодня наконец увидел живую. Очень приятно. Присаживайтесь.
1: 请坐。我离开上海的时候就听到过您的名字，今日见到真人，我也深感荣幸。黄站长，我们这位杨大叔可能有的时候有点固执，你们最好还是有一点心理准备。
2: товарищ Пен, здесь гостиницы условия, конечно, неплохие.Но я приехал сюда, чтобы руководить Красной армией. Советский район на данный момент уже находится в оцеплении, и я не могу терять ни секунды лишнего времени. Когда я был в Шанхае, товарищ Лин Фэн лично меня попросил следовать указаниям проводников. И я, будучи истинным коммунистом, конечно же, буду следовать плану. Поэтому я хочу вас спросить, когда мы сможем покинуть Шантоу и когда мы прибудем к Жуйте?
1: 那么请问我什么时候可以离开汕头，又什么时候可以到达瑞金？
3: 原计划在汕头停留一明天就出发，但是没想到他是个外国人，我还没有想好给他设计一个什么合理的身份和行程，经得起盘问。
2: И сколько, по вашему мнению, еще оставаться в этой дыре?
1: 你的意思是我还要在这里逗留更长的时间吗？
3: 再往下走啊，就到乡村了。你说一个外国人在汕头不足为奇，但是你到了乡村就会引人注目。那里敌人封锁得很严，我们必须慎之又慎。
2: Ты ему скажи, что тот, кто по-настоящему преследует идеи марксизма, не может сдерживать своих стремлений.
1: 杨大叔说，一位追求真理的马克思主义者是没有什么力量可以阻挡他的脚步的。
3: 杨大叔的高风亮节，我非常感动。但是我的任务是确保万无一失的保证你平安的到达目的地。
2: Вы же не собираетесь за одну ночь мне поменять цвет кожи?
1: 你们不会是想改变我的肤色吧？
3: 我们谁都改变不了。我要为你的行程找到一个充分的理由，这样经得起盘问。
2: Хорошо.Тогда я буду ждать вашего решения, но завтра мы обязательно должны выйти в путь.
1: 好，我等着你们给我找理由，但是我明天必须上路。
3: 我先告辞
2: 了。不行。
4: Подождите, пожалуйста.
5: 好休息，好休息，出口好品质，风靡全球的多功能养生扇研磨机，国内上市了，用于出口受阻，厂家紧急回笼资金，今天上电视，出口转内销，真正工厂价，原价980元的麦博士多功能养生扇研磨机，今天打进电话只要98元，你没听错，就是这个价，不是清仓，不是次品，真正出口欧美的品质，前100名订购者还有机会获得升级款名额，第三代升级款，动力强劲，容量加大，多场景适用，名额有限，数量有限，错过今天恢复原价，现在马上拨打屏幕下方的订购热线。
6: 我抢到了这麦博士啊多功能养生扇研磨机，专为啊咱们老年人设计的，食材磨得碎碎的，整机啊就一个按钮，傻瓜式操作，太方便了。
7: 真的抢到了麦博士多功能养生扇研磨机，在家就能打五谷杂粮，还有一些中药材呀，它都能打，还有香料调料、天然食材，现磨现养。

0: что это все значит.
1: 唐镇长，你是想让杨大叔办成牧师吗？啊，
2: 朝鲜地区多年前就有基督教传入，那儿有几座教堂，还有教会医院，外国的牧师也不少。牧师是最好的养护身份。我能把你的原话翻译给杨大叔听吗？啊，对，就翻译原话。
3: Християнство было в районе Чаршамино Галифиаза. Здесь много церквей и церковь больниц. Иностранный пастор – лучшее прикрытие личности.
0: Ты спроси его, он коммунист?
1: Он
3: сказал, что они приняли этот метод, чтобы иметь возможность пересечь границу.
0: Вы хотите, чтобы я, истинный марксист, надел эти христианские обличия? Да это просто кощунство! Это невозможно! Ни в коем случае!
3: 唐镇长，实在不好意思，要不您先回避一下，我单独跟杨大叔聊几句。实在抱歉。Это люди, которые лучше всего знают местные обычаи, предваряться пастором не изменит вашей вере в коммунизм.
0: Да ты с ним одной масти, понимаешь? Конечно, тебе легко принять его точку зрения, но для меня это кощунство и унижение.
4: Я думаю, что не надо так серьезно относиться к этому вопросу.
5: Наша цель – как можно скорее добраться до местных
0: регионов. Ты прям за живое берешь, а?
3: Давай, давай.

0: их транспортники используют этот метод по особой причине.
1: И что это за причина может их позволить так не уважать военного советника, а?
0: Им сообщали, что гражданские власти уже знают о том, что иностранный консультант направлялся на улицу Рыдзин. Поэтому расследование по пути очень строгим. Если вы на пересечении границы, как иностранец, враг будет легко обнаруживать. Это мудрость с местным условием. Они надеются на вашу поддержку и сотрудничество.
2: 说完了是吧？ 哎，就这意思了。
3: 杨大叔说好。其实你都不用跟我说这些，你就告诉我，为什么我非要给人家当老婆？
2: 求你别着急呀，我肯定是从头跟你说到尾，要不然我怕你听不懂。现在。 这个杨大叔是勉勉强强答应了，但是他身边总得有那么一个人，要不然这个反对圆不过去，对吧？但是时间紧，任务重，再加上这事儿他忙，你我总不可能满大街我随便逮一个女的，我说来来来，你给一个外国人当老婆，可能说不通啊。哎，在这种情况之下。 我就想起了一个人，谢秋莲。哎，我说我们家这个秋莲吧，以前好像帮我们完成过任务，好像在完成任务的时候吧，完成的还挺好，完成的还挺妙。哎，关键是他无师自通，如履平地，化险为夷这个聪明。 我说这行了，
3: 很简单一句话，被你绕了这么大的圈，放心吧，我一定完成好任务，给人家当好这个。

0: 人一样。
1: 那这么说你更危险了。
2: 顾不得了，我们现在得把所有的精力集中到这位杨大叔的身上来。
1: 好，我已经把我老婆接到朝阳来了，接下来我们就一步一步按照计划推进了。
2: 医院里边有我们的人，我已经布置好了，定好了4点钟开始行动。
3: Готовы?
4: Я к этому готов с того момента, как вступил на китайскую землю.
3: Тогда поехали.

0: 你说万一遇上巡逻船的话，那我们就露馅了。来来来，
1: ты ему спроси。
2: Кто будет ответственным смертью военного советника Коминтерна?
0: 把我憋死了，你们谁负责任？没人能负这个责，但是巡逻船一来，我们露馅了，你的安全谁负责？
2: 你 все равно, что вы будете со мной делать, это я не могу больше терпеть。
1: 只要不带装弹，让我干什么都行。

Надеюсь, и раньше грозился, что не будет нуждаться в компании. И что военная академия больше не нуждается в услугах советских инструкторов. Товарищ Бубнов, вам не кажется, что под шумок революции он хочет от нас избавиться?

0: 可以确认，我们共产党绝对没有搞暴动。既然现在他污蔑我们搞暴动，这不是他的阴谋，又是什么？
1: Это, наверное, какое-то недоразумение. Разве Джоан Лай не разговаривала с Дидешем? И прошло уже больше часа. Почему до сих пор нет результата?
2: 他说恩来不是去找蒋介石谈了吗？都几个小时了，怎么还没结果？
3: 周主任被蒋中正扣押了。
0: 什么？恩来也被扣了？
3: 我请求带兵过去，救出周主任。
1: А, нет, я считаю, что нужно сохранять спокойствие. Не усугубляйте ситуацию.
2: 他劝咱们要冷静，不要冲动，不要让事态更加严重。
0: 不不，诺夫同志，现在事态很严重，我们不能毫无反应。不管这件事真相如何，蒋中正已经公然侵犯了我们，践踏了党纪军法。
4: 我同意润之的意见，我们不能任人鱼肉。
5: Но у нас связаны руки.Все Гуанчжоу под его дулом. Как мы можем противостоять
2: им?
0: Он, кажется, имеет 6 军, но первый 军, все 各党代表都是共产党员, они не обязательно будут слушать его 反革命之事. Второй 军, Тан Янкай, я очень хорошо, 审时度势, 圆滑得很. 3456各军, 都是滇军, 粤军改制. 蒋中正做了全军的总监, 让他们凭空有了管制, 他们心中未必服他。而且他们都接受过苏俄的军事援助，我们可以从中让他们保持中立，至少不为蒋所用。
4: 全党罢工委员会能组织20多万人，还有2000多工人武装纠察队，可随时调遣。
3: 第一军军中的士兵和中下级军官都是要革命的，蒋中正的反革命面目一旦暴露，还有多少人会服从他？
0: 有了这些力量作为后盾，我主张立即动员所有在广州的国民党中央、直接委员，秘密去肇庆，到叶挺独立团驻地开会。一到肇庆，我们就通电讨蒋，指责他违反党纪军法，失其兵权，开除党籍，让他再无有还手之力。
6: Когда будет мы лишаем его власти?

0: Я считаю, что он поступил легкомысленно. И нам так делать не надо. Нужно ждать.
1: 他说蒋介石已经贸然行动了。他劝咱们不要一样，再等一等。

0: 不能妥协退让，我们退让，他就会得寸进尺。
1: 我看就按大伙之前商议的方案讨伐蒋中正，且舆论上我们有优势，
2: 再动员工农，集中武装力量，
1: 团结左派，
2: 将他逐出第一军，以绝后患。
3: Тогда мы позволим ему изгнать его.
4: Вы отказываетесь от сотрудничества Компартии с Гоминданом? Ситуация в Гуанчжоу только-только стабилизировалась.
5: 他问：你们要放弃国共合作了吗？广州的局势才刚稳定。
0: 布伯诺夫同志，我们要反击，并非是要放弃国共合作，我们只是要打击蒋中正，挫败他的阴谋。
4: Ваша военная мощь недостаточна, и у левых из партии Гуминдан тоже нет такой силы, чтобы противостоять. Если вы исключите его, то кто будет вашим лидером?
2: 就算我们没有合适的人选，也不能弄一个反革命来当领袖。
3: Вы не можете быть лидером.
4: Чен, Компартия слишком молода. Чтобы выиграть время, нужно идти на уступки.
5: 要赢得时间，就要做出让步。
6: Товарищ Бубнов, машина от Янгдеши уже приехала.
5: Янгдеши 约谈苏联顾问谈判的车道。
0: 布伯诺夫同志，您的决定会影响到共产党人的存亡。
3: Ваше решение повлияет на наши выживания.
4: Где он хочет разговаривать?
5: 他想在哪里谈？
7: 唯此事起于仓促，其处置非常。中正事前未及报告，专擅之罪，诚不敢辞。但深夜之际，稍纵即逝，临机处决，实非得已。中正应自请从严处分。
8: 放他娘的屁！他蒋中正，这叫道歉信，这叫避重就轻，顾左右而言他，
9: 绝不能善罢甘休。
8: 严惩不贷。
7: 大夫说了，你要保持身心舒畅。
9: 没被他蒋中正气死，
8: 算我命大了。
9: 他跟苏联人谈完了？
7: 来来回回谈了两天了。
9: 从严处置。好，那就让他求仁得仁。答应凯他们到了吗？
7: 都到齐了。
10: 汪主席定然是要对蒋中正兴师问罪。我们可得谨慎呢，别里外不是人。
11: 关键我们还得看苏联人的态度，毕竟咱们的军火军费还得靠他们。
12: 蒋中正啊，已经跑去虎门避风头了，他跟苏联人谈妥了。
10: 魏公真是消息灵通啊。
13: 我跟大家讲啊，今天这个会啊，

0: 年初二大，刚刚确定要延续总理遗愿，继续三大政策，我们还争取了这么多的部长委员，现在蒋介石却提出这个，那二大不是白开了吗？
1: 你看这上面说的，整理党务案系国民党内部问题，无论如何决议，他党均无权赞同。听到了吗？听到了吗？他们要耍无赖，但你我无权开口。
2: 好，你不记得跟别人。Вы более не являетесь министром пропаганды, но вы оставили за собой должность кандидата ЦК от крестьянского движения. И можете продолжать работу. Чан Кайши наш относительно надежный лев. Все, что он делает, у него есть на это свои причины. В любом случае, изменилась лишь форма сотрудничества КПК Гамеда. А суть осталась без изменений.
3: 你多爱解释多刚把几啊当然那危机是把的吧其实那危机完不都付出把了点我也是刚把几也是刚把没摸人的危机我也是刚把几摸人的危机是啊革命党把了点人家才能问可怕会西多阿奇你疼你那啥啥啥过的给大家是个一定是不必的
0: 我想知道政府先生的态度
4: 为巩固革命基础更为革命前途确实需要牺牲一部分革命利益如果国民党认为此种办法可以减去党内的疑虑与纠纷更与国民革命有益
5: 那我们
4: 不宜有所异议
5: 这是政府先生让我带来的要你们一一签字同意整理党务案